В Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлен. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований — спортбаза «Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: И, кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката.
4: Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлен. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
5: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
6: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И, кстати, счастье заразно.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лего» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград», Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
5: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
6: И, кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, акулы устойчивы ко всем известным заболеваниям.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, уши у человека растут всю жизнь.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский. Победы 2, дробь 2.
1: И кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, планета Земля – обладательница 6 рек под названием Дон.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. Отмангальная.

0: каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
1: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рэ».

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета. У лобстера голубого.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-100.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
5: И, кстати, нецензурная ругань снижает боль.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2. Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Общество

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: В Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлены. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований — спортбаза «Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.

0: Реклама на М-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии. Замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлен. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема сдатчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А «Винни-Пух» был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
3: И кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33, 7-53-33.
1: И кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: И, кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А «Винни-Пух» был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, мощность мозга, переведенная в тепло, аналогична мощности 10-ваттной электролампочки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в Токио продаются парики для собак.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: No, you're one of my kind.
1: Реклама на N-Radio.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
6: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема сдатчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничения движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлен. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований — спортбаза «Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии. Замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10. Rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
7: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Вики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлен. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований — спортбаза «Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
6: И, кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: И, кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорожно-коммунальная служба завершила асфальтирование на улице Крупской. Ограничение движения транспортных средств по улице Крупской сняты. Ремонт участка выполнен комплексно. В 2025 году были заменены тепловые сети, проходящие под дорогой. В этом строительном сезоне работники ДКС обновили слой износа асфальтного покрытия участка, заменили бортовые камни и отремонтировали колодцы. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции Новоуральска провели рейдовое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». За время проведения рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 37 нарушений. Госавтоинспекция обращается к пешеходам. Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде. Водители, при приближении к пешеходным переходам проявляйте бдительность и осторожность. Снижайте скорость. Будьте готовы к внезапному появлению пешехода. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково возобновил работу с временными ограничениями. Прием взрослых и детей ведется в будние дни с 9 до 13.00. Работа процедурного прививочного кабинетов и прием биоматериалов временно приостановлены. При необходимости полного объема медицинской помощи можно обратиться в часы приема врачебной амбулатории в деревне Починок или в поликлинике города Новоуральска. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 6 августа на легкоатлетический кросс по пересеченной местности. Подтверждение регистрации и выдача номеров в 16.45. Старт забегов с 18.00. Место проведения соревнований «Спортбаза Айсберг». Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 23 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 27 градусов тепла, облачно без осадков, ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальград»...

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет. Well, you know you...